0: сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
2: Рига стайл.
1: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов Ла Рока, Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это звездный дайджест, немного о музыкальных новинках. Рамиль выпустил обновленную версию своего главного хита «Сияй» совместно с Бастой. Оригинальная версия трека «Сияй» вышла в 2020 году.

0: то редкое чувство, когда новая мелодия кажется знакомой с первой секунды. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: All-time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Джон Ледженд анонсировал выход своего нового альбома «Muse». Релиз пластинки с автором и продюсером, который выступил Фаррелл Уильямс, состоится 23 октября на лейбле Republic. А 8 сентября был представлен первый сингл «Daylight». Весь музыкальный материал из 16 треков был написан и записан в студии Фаррелла в штаб-квартире Луи Виттон, где музыкант занимает пост креативного директора мужской линии одежды. В этой работе Ледженд решил отойти от привычных фортепианных стандартов и обратиться к эстетике чернокожего Джеймса Бонда. В музыке слышны черты нас обоих.

50-треках. Тритиком представил трек Sing My Song. Это светлый дэнс-поп-релиз с прямым битом, приятными синтезаторами и очень цепляющей вокальной мелодией. Главный посыл композиции заключается в том, что музыка способна лечить

для отличного начала дня, поездок на машине или просто домашних танцев перед зеркалом. Электронный продюсер и музыкант Hafex представил свой новый сингл «Might Be Love». Это сочная, оригинальная и динамичная

Главные хайлайты релиза – плотный пробивной бит для больших танцполов и потрясающий женский вокал с глубоким узнаваемым тембром. Аранжировка выстроена с постоянным развитием динамики, что удерживает внимание слушателя с первой и до последней секунды. Отличный кандидат для главных танцевальных и электронных плейлистов. Ну и наконец, группа Pet Shop Boys проанонсировала релиз своего нового альбома «A Man From The Future», совмещающего электронику, оркестровую музыку и spoken word в исполнении британской актрисы Джулиет Стивенсон. Альбом будет являться коллаборацией с биографом

0: 400 grami 5 €99. Rimi.
1: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Azijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Azijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārti pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
8: Katru nedēļu!

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Стрим-сервис Netflix анонсировал документальный сериал «The One About Matthew Perry». Трехсерийный

Бриджес снимутся Зои Кравиц и Джек Уайтхолл. По сюжету молодожены Чарли и Габи готовятся к свадьбе. Подготовку к торжеству нарушает вышедший из тюрьмы отец Чарли в исполнении Фёрта, бывший магнат, постепенно влюбляющийся в мать Габи в исполнении Берри. Режиссером и сценаристом выступит Сьюзан Фаруэлл, работавшая над фильмами Нэнси Майерс. Съемки других планов начнутся весной 2027 года. Точная дата премьеры не уточняется. Примите

0: актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 16.

0: 7 лет, и цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на cherrymotor.lv. Cherry создан для семьи.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Постановщица Лили Вачовски

намерена играть в этой песочнице. С меня хватит. Но возможно, что-то произойдет с Дрю Годдардом. Он не хочет двигаться дальше, пока не получит нашего одобрения. Так что ситуация непростая. Может быть, мы немного вмешаемся и посмотрим, что к чему, после чего решим дальше.

певец в интервью. Напомним, в июле этого года Анатолий Цоев венчался со своей женой после 15 лет брака. Ну а экс-участница группы «Ранетки» Аня Ранетка, Анна Руднева, родила сына. Мальчика назвали Артемом. Роды длились 5 часов и 30 минут. Анна подержала

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Гластонбери возвращается после паузы в 2026 году. И вместе с ним приходит очередное подорожание.

Лондона Бекон Дэвид заявила, что собрано достаточно доказательств для суда. В свою очередь, американская актриса и предпринимательница Гвинет Пелтроу рассказала о стыде из-за разрыва помолвки с актером Брэдом Питтом. Воспоминаниями 53-летняя звезда поделилась в подкасте «Друзья хранят секреты». Артистка познакомилась с Питтом на съемках криминального триллера «7», вышедшего на экраны в 1995 году. «Это было что-то вроде любви с первого взгляда, потрясающе и действительно весело», — вспоминает она. Однако отношения со съемками в разных частях света поддерживать было тяжело. Но

Однако разрыв оказался тяжелым из-за повышенного внимания прессы. Вы должны нести эту фальшивую культурную значимость, дополнительное бремя и дополнительный стыд за то, что у вас ничего не получилось. В общем, было тяжело, заключает она. Ну а особняк Николаса Кейджа в Малибу уходит под землю. Об этом сообщает Page Six. Возле дома Кейджа на месте подъездной дорожки образовалась огромная яма размером около 9 на 9 метров. Инцидент произошел в начале сентября. По предварительным данным, дорога обвалилась в результате береговой эрозии. На месте происшествия работали сотрудники газовой компании.

0: Дома оценивается в 10,5 миллионов долларов. Из окон актера открывается вид на океан, а на крыше есть собственная терраса. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест», не переключайтесь.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это звездный дайджест.

паузы перед тем, как заговорить. Иногда это занимает секунду или две, но я освоила технику и научилась справляться. Мне всегда говорили: остановись, сделай паузу, подумай о том, что ты хочешь сказать, а затем говори, рассказывает она. 59-летняя Кидман предположила, что в заикании виновата ее застенчивость. Даже сейчас ей не нравится.

кто-нибудь из жильцов. В свою очередь, американская певица Бейонсе отметила юбилей в роскошном наряде. Его стоимость раскрыла Page Six. Исполнительница пришла на вечеринку в Лондоне по случаю 45-летия с матерью.

0: и блогерством. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Впереди у нас еще один блок светских новостей.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
1: Tāpēc tiekamies!
2: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
0: Vēlēt!
1: Vēlēt!
3: Vēlēt! Yes!
4: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
6: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Charli XCX возвращается в Европу в 2000.

Европейская часть тура Music Fashion Film стартует 13 февраля в Дублине, после чего Чарли выступит в Глазго, Манчестере, Лондоне, Амстердаме и Париже. На всех шести концертах ее будет поддерживать Одри Хобарт. До этого певица завершит север.

этого мира. Ничто не может обесценить то, чем стали для нас эти годы, и любовь, и уважение, которые мы всегда будем испытывать друг к другу. Мы надеемся, особенно ради наших мальчиков, что вы позволите нашей семье пройти этот

школы имя малыша тоже неизвестны. Предположительно, его родила суррогатная мать, так как о возможной беременности Стефани Джерманотты, настоящей имя Леди Гаги, даже слухов не было. А в течение последних месяцев певица регулярно появлялась на публике. Однако незадолго до

0: в магазине и онлайн. IKEA.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения.

0: nevar sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk no 18. Līdz 20. Septembrim. Ar mans Rimi karti, rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego, 50% atlaide. Bērnu apģērbam 40% atlaide. Šķīviem, krūzēm un glāzēm 40% atlaide. Rimi!
1: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu, paskat, 39 centi. Un liters piena Alma, 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
4: Lidl предлагает Бюк Бикёх. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм,

0: dienas veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top!
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
5: Стоп! Рига стайл.
4: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Red Square». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
7: Ага. Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Lidl предлагает Дюк Дюк неделя французской кухни 17 сентября.

0: ziņu visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
2: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
5: 19-я позиция.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп! Рига стайл.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
4: Пага, кур ты скатиес? А, Дагвилес Атлайды мекле. Без там нека, я? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.

0: Радио ЛВ. Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
3: Time favorites.